0: Выглядит, конечно, все очень красиво, но звучит непонятно.
1: Как будто постоянно прерывается.
0: Эх, знал бы, что будет именно так все, в другом бы месте банкет устроил.
2: 马宁同志啊，性子急，这戏听不得。我想再广州多待两天，他也等不得。你着急叫我回来，除了要我亲自主持党中央的工作，更想知道党的工作下一步的安排，对吧
0: ？Чен, прошло немало времени, как компартия Китая появилась. Мне нужны действия.
2: 既然是 中国共产党，书记是我陈独秀。

0: 你工作如何开展？必要的时候，我会知会你们的。
1: Gente prekrasno понимаешь. Третий интернационал – это главный штаб всех коммунистических движений по всему миру. И китайская компартия обязана руководствоваться Коминтерном. Ваша партия только-только начинает делать первые шаги. Вам нужна наша помощь.
0: 哎呀，这几个台步啊没走好。马林同志，这些戏曲演员，他们学艺，通常的途径是有三种。
1: Это не имеет никакой связи с тем, что я сказал.
0: 第一种啊，是自己出钱请师傅教；第二，进科班跟着学；这第三呢，那就是要签个卖身契，给师傅呀当首板徒弟。哎呀，这既然吃了师傅的饭，那就任打任骂、上吊头颈，师傅都不拦着。 即便是学艺成了，出山的头三年，所有的收入那都得交给师傅。马林同志，我们中国共产党成立的时候，主张的是联合第三国际。要是我们拿了共产国际的经费，那就得计谋一时，又要学艺啊。 这个就相当于签了卖身契啊！这个事儿，别人也许会同意，但我陈独秀不行。
1: 重复先生，翻译给他。Чен, я от всей души хочу вам помочь. Финансами и руководством. Ты понимаешь, мы с тобой в одной лодке. Меня в любой момент могут схватить и даже
0: расстрелять。原则问题，就像这唱念作答，一板一眼，变了就不是这味儿了。我陈独秀绝不做这种荒腔走板之事。
2: Товарищ Малия, поймите, пожалуйста, если нет кота, всего нет Чен Дусю.
3: Малин, товарищ.
2: 哎，怎么了这是？
3: 谈崩了，你也找机会劝劝钟副先生，我去送送。哎，钟副先生，严年总发过来信了。